Я не отдам хлеб! Я каменщик, работаю 3 дня! Без зарплаты! Я не отдам, я голоден! Эй! Заберите свой металлолом!